13-14 июля 2026 года в городе Шуша прошел 4-й Шушинский глобальный медиафорум. Двухдневный форум, прошедший в этом году в Шуше, проходил под лозунгом «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление истины и возрождение доверия». В мероприятии приняло участие около 160 представителей медиа, экспертов и официальных лиц из 53 стран. Одновременно на форуме были представлены около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаорганизаций, а также порядка 10 международных организаций и компаний. В рамках форума были организованы панельные дискуссии, встречи в формате тет-а-тет и интерактивные сессии по таким актуальным темам, как роль медиа в миростроительстве, трансграничный медиадиалог и возрождение общественного доверия, международное сотрудничество в борьбе с дезинформацией, создание безопасной информационной среды на цифровых платформах, медиаэтика в эпоху искусственного интеллекта и ответственная журналистика –

0: В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава нашего государства выступил на открытии форума. Президент Ильхам Алиев на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума рассказал о цели проведения мероприятия. Идея проведения мероприятия заключалась в создании такой атмосферы, при которой представители СМИ из разных уголков мира могли бы обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес и обеспокоенность, познакомиться с Карабахом, Шушой, а также достичь других целей. «Я уверен, что прибывшие сюда гости видят развитие и восстановление Карабаха», — отметил президент. Послание, озвученное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на проводимом в Шуше 4-м Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление правды и возрождение доверия», получили широкое освещение в международных средствах массовой информации. В рамках 4-го Шушинского глобального медиафорума глава нашего государства ответил на многочисленные вопросы журналистов. Приведем некоторые выдержки из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент Ильхам Алиев, выступая на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума, коснулся тем конфликта в регионе Иран-США и обратился с призывом к соседним странам. Глава государства сказал по этому поводу: «Я призываю отсюда наших соседей проявить ответственность, как можно скорее положить конец этой ситуации и работать над нормализацией отношений. Этот процесс не должен перерасти в глобальный конфликт. Это представляет собой очень большую опасность». Президент Ильхам Алиев также выразил надежду, что это противостояние будет урегулировано благодаря посредничеству наших друзей из Пакистана. Азербайджан всегда был активным сторонником укрепления солидарности между мусульманскими странами. Об этом президент Ильхам Алиев заявил на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума. «В следующем году мы примем саммит Организации исламского сотрудничества. Это большая ответственность для нас, особенно в нынешний сложный и напряженный период. Азербайджан всегда был активным сторонником укрепления солидарности между мусульманскими странами. Многочисленные мероприятия, проводимые в нашей стране, и выдвинутые нами инициативы служили именно укреплению солидарности, взаимопонимания и единства», — отметил он.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: В рамках Шушинского медиафорума президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ряда объектов. В частности, глава нашего государства ознакомился с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кичикала-Дарясы Шушинского района, встретился с жителями, вернувшимся в село. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии села Ханкенде. Управляющий делами президента Азербайджанской республики Рамин Гулузаде проинформировал главу государства об условиях, созданных в селе Ханкенде, входящем в гостиничный комплекс Ханкенде, ознакомился в Шуше с новым корпусом отеля Ясамен, отреставрированным фондом Гейдара Алиева, ознакомился с работами, выполненными в рамках государственно-частного партнерства на улице Карабах в Шуше. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Шуше после реставрации историко-архитектурного памятника «Дом Садыджана». Специальный представитель президента Азербайджанской республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства о проделанной работе. Глава нашего государства принял также участие в открытии в онлайн-формате расположенных на реке Хочаза в Лачине гидроэлектростанции «Акбулак-1» мощностью 14,7 мегаватт, «Акбулак-2» мощностью 14,25 мегаватт и «Шейланлы» мощностью 4 мегаватт. 14 июля завершился проходивший в городе Шуша 4-й глобальный медиафорум на тему «Миссия медиа в продвижении мира. Восстановление правды и возрождение доверия».
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: 14 июля в Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Словацкой Республики Петра Пеллегрини. В тот же день в Шуше состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Словацкой Республики Петром Пеллегрини в формате 1:1, а затем в расширенном составе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Словакии Петр Пеллегрини выступили с заявлениями для прессы в Шуше. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вносит важный вклад в продвижение дипломатических решений международных конфликтов. Об этом заявил президент Словакии Петр Пеллегрини в ходе совместного заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше. «Я хотел бы высоко оценить все усилия президента Алиева и Азербайджана, направленные на поиск дипломатических решений в условиях напряженной международной обстановки, будь то война между Россией и Украиной или сложная ситуация на Ближнем Востоке», — сказал Пеллегрини. «14 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в нашей стране президент Словацкой республики Петр Пеллегрини ознакомились с работами, проводимыми в селе Пашкарвент Агдамского района, заложили в этом селе фундамент полной средней школы имени Милана Ростислава Штефаника на 840 ученических мест». 14 июля в Ханкенде от имени президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь президента Словацкой республики Петра Пеллегрини. На мероприятии была представлена концертная программа, состоящая из азербайджанской и словацкой музыки. В Баку прошел Азербайджано-Словацкий бизнес-форум. Форум прошел с участием министра экономики Азербайджана Михаила Джабарова и заместителя премьер-министра, министра экономики Словакии Дениса Саковой. Форум призван способствовать расширению торгового сотрудничества, установлению новых партнерств и поддержке словацких компаний на азербайджанском рынке. Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини 15 июля посетил центр отдыха «Сибриз», расположенный на побережье Каспийского моря. Основатель «Сибриз» Эмин Агаларов проинформировал главу словацкого государства о проектах, реализуемых на территории курорта и планируемых на предстоящий период. Официальный визит президента Словацкой Республики Петра Пеллегрини в Азербайджанскую Республику завершился 15 июля. Ведущие средства массовой информации Словакии уделили широкое внимание официальному визиту главы государства Петра Пеллегрини в Азербайджан, его встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и перспективам развития сотрудничества между двумя странами.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Азербайджан. 16 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял президента компании «Джон Дир» по странам СНГ и Центральной Азии, главного исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Джон Дир» Волдорф Интернешнл Чабу Лейку и вице-президента компании по СНГ Петра Заксона. На встрече была затронута проводимая на государственном уровне работа по развитию сельского хозяйства, отмечена важность новой государственной программы, принятой в этой сфере.

встрече председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила дружественный характер двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с членом парламента Великобритании, руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритании-Азербайджан Бобом Блэкманом. Состоялась также встреча в формате видеоконференции между председателем Милли Меджлиса Азербайджанской республики Сахибой Гафаровой и президентом панафриканского парламента Фатехом Бутбиком. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 16 июля встретилась с находящимся с визитом в нашей стране премьер-министром государства Палестина Мухаммедом Мустафой. Сахиба Гафарова рассказала о дружественных отношениях и основанном на взаимном уважении сотрудничестве между Азербайджаном и Палестиной. Выразила уверенность в том, что нынешний визит премьер-министра Палестины в нашу страну внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений и расширение сотрудничества между двумя странами. 16 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Российскую Федерацию. В рамках визита 17 июля запланирована двусторонняя встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов 14 июля встретился с главным исполнительным директором компании «Domain Shippers Group» Арноутом Доменом. На встрече отмечалось успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном с этой компанией. С удовлетворением подчеркивалось участие компании в проектах, реализуемых в нашей стране. Пятнадцатого июля премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов встретился с президентом Словакии Петером Пеллегрини. На встрече было подчеркнуто, что официальный визит президента Петера Пеллегрини в Азербайджан и проведенные в Шуше в рамках визита переговоры между главами двух стран придадут значительный импульс развитию стратегических отношений между Азербайджаном и Словакией. 16 июля премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром государства Палестина Мухаммедом Мустафой. На встрече было отмечено успешное развитие отношений между Азербайджаном и Палестиной. Было еще раз доведено до внимания, что Азербайджан поддерживает решение палестинского вопроса на основе норм и принципов международного права, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, всего вам доброго!

В эфире Международного радио Азербайджана «Новости культуры». В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Состоялись очередные дни поэзии Вагифа. Бакинский муниципальный театр завершил 34-й театральный сезон. Стартует программа по развитию креативного кино в Азербайджане. В Москве состоялся концерт азербайджанского фольклорно-джазового ансамбля «Джанги». Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Шуше после реставрации историко-архитектурного памятника «Дом Садыкджана». Во время оккупации города Шуша здание долгое время находилось в запущенном состоянии, в результате чего кровля, полы и каменная кладка подверглись серьезным деформациям и разрушениям. Согласно распоряжению президента Азербайджана 2022 года, были выделены средства на проектирование и реставрацию дома, где жил Мирза Асадоглу Садык Садыкджан, азербайджанский музыкант, тарист, композитор и мастер, усовершенствовавший тарт. По случаю годовщины избрания общенационального лидера Гейдара Алиева 14 июля 1969 года первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана в президентской библиотеке подготовлен видеоролик, а также организована традиционная книжная выставка. Видеоролик и выставка охватывают политические, экономические, социальные и культурные преобразования, осуществленные в республике в 1969-1982 годах, ставшие основой нового этапа развития в современной истории Азербайджана, а также роль сформированных в тот период традиций государственности в последующем развитии страны. В Баку при организации Министерства культуры в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся юбилейный спектакль, посвященный 90-летию выдающегося представителя азербайджанской литературы и известного общественного деятеля, народного писателя Юсифа Самедоглу. Постановка стала заключительным мероприятием цикла, прошедшего в рамках празднования юбилея писателя. Юбилейный проект реализован в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской республики о праздновании 90-летия писателя. Выступивший на церемонии народный писатель Анар поделился воспоминаниями о Юсифе Самедоглу, отметив его исключительный талант и значительный вклад в развитие азербайджанской литературы. Он подчеркнул, что писатель обладал огромным творческим потенциалом, однако его безвременный уход не позволил воплотить многие замыслы. По инициативе Министерства культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан реализуется проект

0: летнюю школу культуры Азербайджана. Культурным мероприятием, в рамках которого были представлены совместные выступления азербайджанских и узбекских исполнителей, приняли участие государственные и общественные деятели, представители науки и культуры, студенты, представители средств массовой информации и местные жители.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: В киноцентре «Низами» состоялась презентация книги «Архитектор Победы. Верховный главнокомандующий». В мероприятии приняли участие семьи шахидов и ветеранов, представители общественности и СМИ. Автор книги Айдан Тагиев отметил, что исследовал в своей работе дипломатическую деятельность президента Ильхама Алиева во внешней политике Азербайджана. Книга состоит из двух частей. В них анализируются важные процессы, происходящие в политической жизни Азербайджана, и раскрывается их сущность. С 16 по 18 июля при организации Министерства культуры Азербайджанской Республики и

фонда Гейдара Алиева состоялись очередные дни поэзии Вагифа. Мероприятия прошли под девизом «История слова» и направлены на сохранение наследия выдающегося азербайджанского поэта и государственного деятеля Муллы Панаха Вагифа в защиту национальных литературных ценностей. Праздник поэзии начался 16 июля в Газахском районе, где родился Мулла Панах Вагиф, а 17 июля продолжился в культурной столице Азербайджана, городе Шуша. На церемонии открытия, которая прошла перед музейно-мавзолейным комплексом Муллы Панаха Вагифа, выступили официальные лица, писатели и поэты и представители международных организаций. Бакинский муниципальный театр завершил 34-й театральный сезон спектаклем «Уничтоженные дневники». Постановка по одноименной пьесе классика азербайджанской литературы народного писателя Ильяса Эфендиева была представлена на сцене Дворца культуры Мердекян. Финальный вечер сезона собрал полный зал ценителей театрального искусства. Спектакль, давно вошедший в золотой фонд азербайджанской драматургии, вновь подтвердил, что произведения Ильяса Эфендиева остаются созвучными современности, а поднятые в них вопросы человеческого выбора, любви, памяти и ответственности не теряют своей силы.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Вышел в свет очередной номер журнала «ИРС Наследие», издаваемого в Москве. Новый выпуск объединен общей темой исторической памяти и сохранения культурного наследия Азербайджана. В обращении главного редактора журнала Мусы Марджанлы подчеркивается, что память народа сохраняется

0: только в памятниках и архивных документах, но и в литературе, искусстве и культурных традициях, передаваемых из поколения в поколение. Именно поэтому изучение прошлого остается важным условием осмысления настоящего. Группа студентов из Республики Узбекистан находилась с визитом в Азербайджане в рамках проекта «Летняя школа культуры Азербайджана», реализуемого по инициативе Министерства культуры Азербайджана и Культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане. Участники посетили достопримечательности города Гянджи. В рамках программы узбекские студенты ознакомились с мавзолеем великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, музеем Низами Гянджеви, а также Гянджинским мемориальным комплексом. Научно-методический и квалификационный центр культуры Министерства культуры Азербайджана объявляет о проведении фотоконкурса «Каменная летопись Карабаха». Конкурс, организованный при поддержке общественного объединения «Фотоклуб Гиловар», приурочен к году градостроительства и архитектуры в Азербайджане и посвящен историческим, культурным и религиозным памятникам, расположенным на освобожденных территориях. Детский театр «Гюнай» Бакинского детского и молодежного театра завершил свой 23-й театральный сезон гастрольным показом музыкальной комедии Узеира Гаджибейли «Аршын Малалан» на сцене Гянджинского государственного драматического театра. В течение сезона коллектив вел активную творческую и просветительскую деятельность, выступая на различных сценических и культурных площадках столицы. Особое внимание уделялось духовно-нравственному, художественному и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Стартует программа по развитию креативного кино в Азербайджане. Программа «Инкубатор креативного кино» будет реализована Министерством культуры, Агентством кино Азербайджана и Творческим центром в рамках концепции «Культура Азербайджана 2040» и плана мероприятий по развитию кинематографии на 2026-2027 годы Министерства. Проект нацелен на масштабную модернизацию отечественной киносферы, а его главная цель – поддержка молодых талантов, развитие инновационных идей и успешная интеграция молодежи в индустрию. В украинском городе Ирпень открылась выставка, посвященная традициям ведущих школ азербайджанского ковроткачества. В церемонии открытия выставки «Маги азербайджанского ковра» из личной коллекции нашего соотечественника Сеймура Абушева приняли участие дипломаты, депутаты и активисты диаспоры. Выступившая на мероприятии руководитель Ирпенского городского совета, исполняющая обязанности мэра города Анжела Макеева, подчеркнула, что подобные мероприятия вносят вклад в развитие межкультурного диалога между народами Азербайджана и Украины, а также укрепление сотрудничества между двумя странами. В джаз-клубе Игоря Бутмана в Москве состоялся концерт азербайджанского фольклорно-джазового ансамбля «Джанги». На вечере прозвучали произведения известных азербайджанских композиторов, музыка из популярных кинофильмов и народные песни в оригинальных джазовых аранжировках. Концертная программа подготовлена ансамблем под руководством народного артиста Азербайджана, виртуозного исполнителя на таре Иуди Миржавада Джафарова, была тепло встречена публикой и сопровождалась продолжительными аплодисментами.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики добилась еще одного значительного успеха на международном уровне. На конкурсе, организованном престижным американским изданием World Economic Magazine США, госслужба была удостоена международной премии за выдающиеся достижения в области общественного вовлечения в сохранение культурного наследия Азербайджана 2026. Сохранение культурного наследия является одним из ключевых приоритетов государственной политики Азербайджана. Совместные проекты государства и частного сектора в этой сфере способствуют развитию культуры и внедрению новых инициатив. Об этом в беседе с корреспондентом сказал депутат Милли Меджлиса Султан Мамедов. По его словам, совместный проект Министерства культуры и компании BP является наглядным примером эффективного сотрудничества государства и частного сектора. Государственный фонд кино Азербайджана поступили новые архивные материалы, связанные с жизнью и творчеством известного актера Гюндуза Аббасова.

Гюндуз Аббасов, заслуженный деятель искусств Азербайджана, актер театра и кино, оставивший заметный след в истории национального кинематографа и сценического искусства. За годы творческой деятельности он создал множество ярких образов в театральных постановках и художественных фильмах, заслужив признание зрителей и профессионального сообщества.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: Пятый «Шаги Новраслы» фестиваль завершился ярким концертом бразильской музыки. Торжественное закрытие состоялось на открытой сцене Уго Шагала КПС, превратив вечер в настоящий бразильский карнавал. В нынешнем году фестиваль полностью

0: возможность прикоснуться к красоте и изяществу классического балетного искусства. В этот вечер Габала в соответствии с главной идеей фестиваля превратится в важную площадку межкультурного диалога. Фестиваль объединит ярчайших представителей разных стран и культур. На этом наша программа подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.
1: Medeniyetin iziyle.